слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжур, абажур, дипиопле. Разгоняем плохое настроение быстрее, чем слухи о повышении зарплаты разносятся по офису. Это эндорфин повышающее шоу «Разбудилники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Уэй, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа-е, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон.
1: И слегка мокренькая.
2: В Москве сегодня, потому что льет, как из ведра, так что достаем свои зонты и дождевики. Ребята, уважаемые москвичи и гости столицы, все, кроме Саймона.
1: Да?
2: Потому что оказалось, что он вообще не пользуется зонтом.
1: Вообще.
2: Что за принцип такой?
1: I don't like it.
2: То есть ты предпочтешь промокнуть с ног до головы.
1: Пробежаться.
2: Но не возьмешь зонт.
1: Да, вспомнить, что у меня с Усейном Болтом есть родственная связь. То есть пробежаться. У меня в багажнике лежит зонт. Я не доставал уже сколько лет. Ты не поверишь.
2: А в чем фишка?
1: Ну, просто мои мужики что-то вот у нас какая-то прошивка, что ли. Что-то зонтов не любим особо.
2: Так я тоже не люблю, но приходится.
1: Ну, какой-то аксессуар длинный вообще таскается с тобой.
2: Так есть коротенький.
1: Ну, и то надо раскрывать, блин, потом куда это все засунуть.
2: Ну, послушай, а если вот это вот, да, зонтик-трость, это же так солидно выглядит.
1: Ну, если ты в костюме, а я как рэпер иду с этим тростом, что это такое вообще?
2: Не по-пацански как-то, да?
1: Я не знаю, просто я даже видел мем. Нет, не бывает мужских зонтов.
2: Я помню, как-то давно-давно на другом рабочем месте шла, мне там прилично надо идти до работы, шел ливень, у меня не было зонта. А, точнее, наоборот, у меня был зонт, и идет мужчина, просто мокнет в хлам.
1: Вот.
2: И нам с ним по пути. Я говорю, мужчина, пойдемте со мной под зонтиком. Никогда зонты не брал, не беру и брать не буду.
1: И брать не буду. Вот, я тебе же говорю.
2: Это похоже на правду. Мужская штука.
1: Прошивка универсальная. Я же парень вообще издалека приехал, да? То есть я понаехал из Африки. И то же самое там творится, понимаешь? Так что зонт, я не знаю, правда, не бывает мужских зонтов или нет, но вот не знаю.
2: Я поищу специально на маркетплейсе мужской зонт и подарю тебе.
1: Да,
2: хочешь ты этого или нет?
1: Ты хочешь, чтобы это был третий, который у меня в багажнике лежит?
2: Если кто-то из вас промок уже, ребята, мы готовы вас подсушить в шоу «Разбудильники» в нашей пробушке. Можно уже заказать себе или близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры. А вот здесь пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
1: Ну, это уже не разбудильники, а сушильники, блин. Ну что ж, высушим всех. Через одну песню начнем пробушку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха без зонта. Диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио, Куланджа.
1: Мокрый и принципиальный.
2: Да.
1: Не буду брать зонт и все.
2: Конечно.
1: То, ну ладно.
2: Ну а шоу «Сушилники» меня высушит.
1: Мы получили заявки на пробушку в группу ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
2: А я оттуда, то есть из нашего мессенджера. Пишет Лиса. Разбудите, пожалуйста, лето. Оно как куда-то слишком далеко уходит. Лиса, по-моему, оно давно.
1: Не хотим тебя расстраивать.
2: Да, ну ладно, поддержим. А, она же понимает, что у нас же шоу вечно летнее.
1: Давай согревать.
2: Let's go, Лиса, включи тусовку. А если спросишь у парня, где зонт, вот чем он ответит.

0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, город Ижевск и мою дочь Асият. У нас завтра будет осенний бал. Хорошего вам дня желает Мария. О, осенний бал, помнишь?
1: Осенний бал.
0: В школе, в студенческие годы. Круто.
1: Ты забыла, что
0: студвесна у вас была?
1: Ты забыла, что в школе не учился здесь.
0: Ой, а почему здесь студвесна и осенний бал? Все. Утро наступило.
1: А ты что-то перепутала?
0: Я попутала.
1: Ну, ничего, мы же берега обожаем путать, понимаешь? Это же в нашем стиле. Вот, ну что ж, поехали. 1, 1, 2, and 3 to the 4.

0: Ну что ж, было и прошло. Так, у нас есть Максимус. Максимус пишет в мессенджере: «Доброе утро, без вас никак. Поспал всего лишь 3 часа. И работа не дремлет. Разбудите меня, please, Максимус».
1: Всем привет из Казани. Желаю всем хорошего дня, крепкого здоровья, отличного настроения. Разбудите, пожалуйста, Кирилла Моисеева. Мама с папой его очень любят.
0: О, в Казани есть клуб, называется «Доктор».

0: доктор?
1: Раньше, да. Там все тусы проходили вообще. Я там раз, наверное, 30...
0: Лечился, да?
1: Лечился, да. Раз 30 лечился. Просто так тусовались вообще. Но кто, наверное, в Казани живет, точно помнит. Поехали!

0: Работаем дальше.
1: Согласилась. У нас телефон прямого эфира есть. Напомню, +7 495 956 101.2. Звони прямо сейчас, если хочешь поиграть и забрать подарок от Радио ДФМ.
0: Окей. Та-та-та-та-та-та. А если еще разок, Кать?
1: +7 495 956 101.2.
0: Ладно, это шоу «Разбудильники». Дорогой, дорогая, давай, включи.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Ва-ра-та-та-та. Алоха, переполоха, ди команда. Устраиваем тэхуандо для серого вещества, без абонента и спортивной формы. Это шоу «Разбудилники». В студии пол разбудилника Катя Бодрова.
3: Вторая пол разбудилника диджей Саймон.
2: Вторая пол. Начинается акробатика для башки. Игра «Слово микс».
3: Играть с нами будет Жанна из Томска. Жанна, привет.
2: Hello, Жанна.
4: Доброе утро всем.
2: Yeah, welcome.
3: Как ты? Надеюсь, у тебя утро задалось. Каким выражением устойчивым можно описать твое утро, Жан? Лясы точить, быть может быть?
4: Я не знаю. Живая, слава богу.
2: Ну, а первый вариант мне больше понравился. То есть выспалась, сказала, понимаешь?
3: О, это очень хорошо. Вообще. Это редкость в наши дни.
2: Нет, ну, мы не выспалась, но зато мокренькие после дождя.
3: Да. Ну, отлично, значит, на уже пробудившийся ум и мозг ты сможешь победить в нашей игре, я уверена, слово «микс». Мы тебя называем устойчивое выражение, которое все знают, только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача – понять, что за выражение мы имели в виду. Всего три задания нужно из пяти с ними справиться. Если да, то заберешь подарок от Радио ДФМ. Готова?
4: Готова.
2: Окей. Okay. Есть ломанный русский язык и есть сломанный русский язык. Как ты сама понимаешь, у меня второй вариант. Поэтому слушай внимательно. Первая фраза. Съесть в жулу.
4: Сесть в лужу.
3: Отлично.
2: Молодец. Далее. Леда в пяшле.
3: Леда в пяшле.
4: Не знаю. Лето в ясли какое-то, что-то такое, но не понимаете.
2: Это обычно, когда все готово,
3: когда все на мази, да. Вот с главным убором связано. Есть кепка, есть...
4: Дело в шляпе.
2: Конечно! Я даже хотел через песню группы «На-на» тебе этот подсказывать. Ну, где что-то падает постоянно.
3: Упала шляпа, упала на пол. Не пришлось, видишь. Дальше.
2: Ой-ой-ой, это еще сложнее, капец какой-то. Так, Кильфина Маргота.
3: Кильфина Маргота.
2: Это как заклинание звучит.
3: Это что-то, какой-то документ неправильно составленный, коряво составленный.
4: Кирькина грамота!
2: Да!
3: Ну, сразу видно, выспалась.
2: Вообще!
3: Да? И слышно.
2: Среди нас простых не выспалачей. Просто молодец.
3: Ты блестяще справилась с заданием в игре «Слово микс», а значит, забираешь подарок от Радио ДФМ.
2: Вообще, кроме того, что у тебя прекрасно, красивое имя, ты еще и победительница. И теперь постелишь классные приветики. Кому больше нравится, у тебя есть 8 секунд.
4: Я поздравляю весь Томск сегодня с первым снегом и отдельно хотела передать привет моей семье.
2: Какой снег!
4: Вот, хорошей вам пятницы, четверга, субботы и воскресенье.
2: Слово «снег» для меня это триггер.
3: Томск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творитель нам падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Мэшапы Саймона», где родился потрясающий термин «присобачивать». Саймон берет текст одной песни и присобачивает к музыке другой песни. Ну и, конечно, получается новый хит. Презентуй сегодняшний мэшап.
3: Да, сегодня встречаются две музыкальные вселенные. С одной стороны, легендарная группа «Нана» и ее «Шляпа», которая, судя по всему, пережила больше падений, чем наша самооценка после просмотра старых фотографий. С другой стороны, авторы клубного бенгера Ida Core и Fed Legrand, которые предлагают хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать. Let me think about it. Помнишь трек?
2: Да.
3: Ну что ж, лови мой новый мешап, где Нана роняет шляпу, а Ida Core и Fed Legrand предлагают хорошенько подумать, прежде чем ее поднять. Упала шляпа, let me think about it. Слушаем.
0: DJ Simon.

0: Почти наизусть.
1: Которая тебе очень к лицу, да? Я бы сказала. Ну и давай будем честными. Здесь кто исполнял? Группа «На-на». Кто еще из ребят клубных?
0: Фед Легранд и Ida Core. Или Ida Core.
1: Фьючерен диджей Саймон, конечно. Своим тембром. Надеюсь... Ну, потрясающая работа. Очень неожиданно точно.
0: Комбинация, да, вообще. Прямо из разных миров.
1: Как ты вот это вот у тебя рождается в голове?
0: Ну, все начинается именно с русской песни. Так. Потом я уже думаю, как сделать так, чтобы еще подальше именно от оригинала, да, то есть музыка.
1: Максимальный контраст, да?
0: Да, максимально. О, молодец, максимальный контраст, действительно. Так что, let me think about it. Да что тут думать-то, ребят? Поднимай шляпу и танцуй. Дело уже в шляпе.
1: Ну и пусть это будет мантрой на это утро. А жизнь хорошая такая.
0: Да, ты пойми и вспомни, да?
1: И что-то там, и обними.
0: И обними, да. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Мы без шляпы, но нам песня все равно нравится.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «ABCD-шка», где мы учим уличные выражения, которые есть в английском языке, ну или сленговые словечки. А учит нас препод диджей Саймон.
2: Если твой репетитор до сих пор заставляет тебя переварить тексты про Лондон из «The Capital of Great Britain», просто бежи, беги от этого кринжа. И, конечно, присобачивайся ко мне в мой мессенджер DJMC. Саймон, я тебя прокачаю. А сейчас быстренько сделаем домашку. У нас недавно стартовала серия про интернет-аббревиатуры, придуманные специально, чтобы родители не врубались. Если посмотришь у нас в чат, там есть шпаргалка.
1: Ага.
2: Да, вот я тебе оставил шпаргалку, но мало ли там, ты не помнишь, но что мы проходили. Но мы проходили PIR.
1: А, это я помню.
2: Помнишь, да?
1: Это я помню, что когда ребенок сообщает своим друзьям, что все, не могу говорить, родитель в комнате.
2: Да, parent in room, да? То есть родитель в комнате. А сегодня у нас новая аббревиатура из интернета же, из этой же серии. Как обмануть родителей. POV.
1: P-O-V.
2: Как ты думаешь, что это означает?
1: Так, ну если они сообщают друг другу, что так не могу говорить.
2: Ага.
1: Ну не знаю, предки достали. Что такое?
2: Что достали-то?
1: Ремень, наверное.
2: Ремень. POV. Кстати, обычно POV – это point of view, да? То есть точка зрения. Вот обычно вот многие так POV знают. А как эти дети используют POV? Это не совсем так.
1: То есть это не в формате «я считаю». А что-то связано тоже с предками? С
2: да.
1: Родителями?
2: P – это parent.
1: Parent.
2: O – это over.
1: Полный. Что? Over.
2: А, господи, POS. Я имел в виду, I'm sorry. Не POV, POS.
1: Ты зачем меня путаешь?
2: Я сам себе запутал. Поверь мне. Сегодня у нас POS, да. Parent – over. А S – это shoulder. А shoulder в школе, что тебе говорили?
1: Плечи.
2: Плечи, да. То есть, если PIR, да, parent in room, то есть родитель в комнате, но parent over shoulder, POV, это уже родительский контроль уже за спиной.
1: То есть они прям на плечи все садятся, мамок с папкой.
2: Да, уже дышит в затылок. То есть тут уже все, бро, шифруй все. Он или она уже видит то, что ты пишешь.
1: Ага, то есть это значит, интересно, как они в контексте это используют?
2: То есть parent in room, PIR, они общаются, и PIR, и сразу все корректируют базар.
1: Ага, потому что родитель в комнате, да. Вот эту аббревиатуру.
2: А за плечом уже, пиши, как вы любите учиться вообще. Как вы домашние хотите сделать.
1: Как ты
2: любишь родителей. Да, как родители, какие у меня прекрасные.
1: Прекрасно.
2: Вот, так что PIR.
1: Вот хитрые жуки, конечно.
2: Так что мы так тоже делали в свое время.
1: Я не помню таких аббревиатур.
2: О, я делал тоже. Да, когда папа дома, я примерный, блин.
1: Ну это да.
2: Так что нормально, родители, ну делайте детям скидки. Вы сами такими были.
1: Мы детей учим, как обманывать родителей. Родителей.
2: Погоди, я с другой стороны, Кат.
1: А, родителям, наоборот, расшифровываем.
2: Конечно, я родителям сливаю фишки. А дети...
1: Нас ненавидят все, короче, сейчас.
2: Нет, дети, придумайте новые сленги теперь. Старые.
1: Новая задачка вам.
2: Ну что ж, спасибо за внимание. P-I-O-S, Parent Over Shoulder.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Let's go.
2: Рэп-прогноз.

0: FM, оно всегда в моде.
1: Погода.
2: В Москве, прямо скажем, ливень. 8 градусов со знаком плюс в эти минуты. Максимум на сегодня плюс 10. Дождь продолжится.
1: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
3: Тук-тук-тук! Новоселы! В Дом Лента! Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с ясным взором уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды.
8: Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Мы в сети. vk.com/dfm.
10: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Будильники на радио DFM. Буяка, буяка, олла парабола ди банда. Разгоняем кортизол быстрее, чем родственники спрашивают. Ну что, когда свадьба? А это что, кортизол понижающее шоу? Разбудилники.
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон.
0: У-у-у-у-у-у-у.
1: А ты когда-нибудь в жизни завышал свой возраст в детстве или в юности?
0: Конечно, да.
1: Да?
0: С большим удовольствием, когда с девчонками знакомился.
1: А именно в этом плане?
0: Ну да. Я даже попадал в университет, когда еще в школе учился.
1: Угу.
0: Вот там, типа, вот. Я сейчас уже на первый курс поступил, рассказывал, ходил.
1: Байки.
0: Да.
1: А девчонки и верили.
0: Ну, потому что я же жил далеко от университета, поэтому они, конечно, не знали.
1: И это же завышало, но потому что я обычно общалась с ребятами постарше, и, конечно, хотелось выглядеть повзрослее. Но я и выглядела взросло. Чуть-чуть старше своих лет.
0: Ну, учитывая то, что у тебя ноги от ушей, да.
1: Да, я перешагивала своих сверстников.
0: Нормально.
1: Ну что, а сейчас наоборот, да, история? Как бы занизить.
0: Ну, ты знаешь, до какого-то возраста ты уже начинаешь именно на понижение идти.
1: Именно.
0: 25 с плюсом. Сколько добавишь, столько и будет.
1: Я всегда говорю, а сколько дашь?
0: А, сколько дашь? А, вот, кстати, у меня фишка именно. Сколько добавишь, столько и будет.
1: Коварный вопрос. Ты ставишь человека в очень неловкую ситуацию. И меня так как-то ставили. Я однажды сказала больше, чем есть человеку на самом деле.
0: О, я тоже никогда не рискую. И никогда не говорю. Вы в положении.
1: О, да.
0: А то это...
1: А то вдруг просто на ночь поела.
0: Да, естественная позиция живота.
1: Естественная позиция живота. Запомнили. Людей любого возраста мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Можно заказать пробушку себе или близким. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Да, если даже хочешь завещать, welcome. Мы всех принимаем и всех любим, надеюсь, одинаково. Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я диджей Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон. Будем выяснять, кто сказал про бушку. В группе ВКонтакте под последним постом вижу. И в наших мессенджерах.
2: Я там тоже вижу. Вижу Алексея. Пишет: «Доброе утро, разбудильники. Огромный привет из города Уфы. Всем хорошего настроения. Разбудите, пожалуйста, моего сына Артема. Ему пора на учебу, а он никак не может проснуться».
1: Ну что, поправим ситуацию.
2: Ну, кстати, получается, мы будем даже лучше, чем учеба, да? Окей, let's go!

0: Разбудить моего отца Александра Белова. Он водитель автобуса. Пора вести людей на работу. Ну и меня тоже, пишет Дима Белов.
1: О, Дима Белов. Звучит как...
0: Почти.
1: Как будто артист, да, вообще? То есть Дима Белов выходит на сцену. Поехали.

0: Дмитрия Николаева. Доброе утро, DFM. Он пишет: разбудите, пожалуйста, мою любимую семью. Они сейчас сонные едут в школу. Первоклашка Дарина уже второй месяц успешно штурмует школу. Моя Олечка везет ее туда. А я желаю вам удачи и хорошего настроения. Я вас люблю. И совсем скоро мы будем вместе. Е-ху!
1: Разбудить моего папу Геворга Сергеевича, пишет Ребекка. Он устал каждое утро разводить своих детей по садикам и школам, так еще и меня в универ.
0: Вау.
1: Отец молодец.
0: Отец, ой.
1: Гордимся тобой.
0: Как рифмуется, да? Отец молодец.
1: Геворг,
0: да?
1: Сергеевич.
0: Папа могет. Let's go!

0: везде. Папы везде.
1: Go, папы. Go, go, go, fathers. Go, go, go, папы. Come on now, go, fathers.
2: Go, отвозить своих детей по школам и садикам. Параллельно самому веселиться в игре «Крокодил».
0: А мамы говорят, а про нас-то что? Go, мамы. Go, go, go, mothers.
2: Да, тоже присоединяйтесь к нашей игре. Она впереди. Чтобы принять в ней участие, нужно отправиться в группу ВКонтакте под последним постом, оставить любые рандомные слова. То же самое делаю в наших мессенджерах. Эти слова Цай будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение одной минуты.
0: Не без суеты, конечно.
2: На чьем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио DFM.
0: Так что выгружай, сколько слов можешь, потому что чем больше слов, тем больше вероятность, что ты победишь, да?
2: Именно.
0: Окей, это шоу
2: «Разбудильники».
0: Ladies and gentlemen, давайте включите тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up? What's up, dear amigos и amigi? Ребят, хватит. Ага, хватит. Зиба-зиба. Dear amigos и dear amigi, welcome. Бодро пожаловать в антианабиозное и кофезаменяющее шоу
2: «Разбудилники».
3: В студии обладательница черного пояса по утилизации кофе Катя Бодрова.
2: Амбассадор пуэра в России, напомню, диджей Саймон.
3: Oh yeah. Начинаем игру «Крокодил». Здесь жести под запретом. Объясняю все из исключительно ротовым червячком.
2: Что?
3: Ротовой червяк.
2: Червячок?
3: Да, у всех он есть во рту.
2: У меня нет во рту червяка.
3: А это что у тебя? Язычок, что ли?
2: Ладно, игра «Крокодил» впереди. Что мы делаем? Берем все те слова рандомные, которые оставили вы в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. И Саймон их объясняет мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове «тормозим», тот побеждает. Мы отправляем ему подарок от радио DFM.
3: Так, сейчас посмотрим. Пару секунд. Сейчас мысленно подготовлюсь.
2: И морально тоже.
3: Ага, сейчас наведем.
2: Самое приятное, что вы, друзья, по ту сторону приемников тоже можете смело принимать участие в этой игре и будить свой мозг тем самым. Погнали.
3: Давай. Что мужики не любят, когда идет дождь?
2: Зонт.
3: Зонт, конечно. Так, человек, который... Господи, длинная обувь.
2: Длинные обувь. Ласты?
3: Да, колен. Это как называется?
2: Ботфорты.
3: Ну, а общий...
2: Сапоги.
3: Сапоги, конечно. Ты так, таким сложным путем пошла. Так, дальше что? Вкусное, сладкое. Мы их любим. И старый млад.
2: Вкусное, сладкое? Да. Пирожок?
3: Бантик заворачивает.
2: Торт? Подарок?
3: Меньше.
2: Пирожное?
3: Их сосут, их едят. Сладкие.
2: Чупа-чупс?
3: Сладкая...
2: Вата?
3: Еще, ну, в пакетике...
2: Леденец.
3: Пакетики заворачивают.
2: Леденец.
3: Они небольшие. Ну...
2: Конфеты.
3: Конфета! Катя! Так, это... Заканчивая фразу. Это слово тщеславие.
2: Тщеславие?
3: Да, перед этим словом. Ты когда люди встречаются в этом месте, там какой-то фест, там происходит.
2: А, фестиваль, маскарад, да. Тщеславие. Блин, а как говорят?
3: Да, и вот устойчивое...
2: Не фестиваль,
3: устойчивое выражение, да. Вот это фест, этот фест тщеславие. А по-другому?
2: У меня вылетело из головы.
3: Я знаю, что ты это слово точно знаешь.
2: Ну, конечно, знаю, Сай.
3: Иногда даже бывает, раз в неделю эта штука бывает, там, где куча всего продаются, дети играют.
2: Рынок тщеславие.
3: Ну, не совсем рынок говорят. Мы доведем до конца сейчас.
2: Давай.
3: Если что-то очень-очень яркое...
2: Угу.
3: Так, бери вот эту первую букву.
2: Праздник тщеславия.
3: Первую букву, да, праздник тщеславия. Ну, праздник, который начинается на первой букве от того, что что-то очень яркое. Бери первые две буквы из этого слова «ярко».
2: Ярк. Ярмарка.
3: Да. Ярмарка. Как мы это сделали? Ты знаешь, то, что с тобой сейчас случилось, даже есть научное объяснение.
2: Как?
3: Когда слово вот так витает, но между языками, да?
2: Ну.
3: И никак вообще.
2: И никак не рождается.
3: Я забыл, как это называется по науке. Ну, со мной тоже случилось.
2: Сегодня просто мы все забываем, что день такой.
3: Да. Ну, ладно, мы это сделали, правильно?
2: Да, кто прислал эту ярмарку тщеславия? Кто мучил меня этим утром? Сообщи мне.
3: Анастейжа. Да. Не певица, а именно наша слушательница.
2: Я хотела, конечно, сделать суровое лицо, но нет, я улыбаюсь, потому что ты побеждаешь и забираешь подарок от радио Дефа.
3: А тебе сказать ее фамилию?
2: И адрес, и номер подъезда, пожалуйста.
3: Не, фамилию могу сказать.
2: Я подъеду к ней поговорить.
3: Анастасия Боброва.
2: Можно попроще?
3: Анастасия Боброва.
2: Боброва. Почти с ней.
3: Почти Бодрова.
2: Почти Бодрова. Ладно, сестра другой мамы. Поздравляем тебя.
0: На радио DFM разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
2: А?
1: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
3: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – автодом. Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
4: Скидка!
5: Скидка!
4: Многоэтажная!
5: Многоэтажная! Многоэтажная!
4: Рассрочка!
5: Рассрочка! Рассрочка!
4: Беспроцентная!
5: Беспроцентная!
3: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
6: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
7: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
8: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ябадабаду. Хаю-хай, каравай, дым лечный путь. Здесь сковородкой прогоняем уныние. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». А вот и наш мемолог Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: В эфире «Мемоскоп», прогноз, после которого не стучим по дереву.
3: Ага.
2: И суеверие выходит из чата вместе с шаманом.
3: Точнее не скажешь.
2: Да.
3: Сегодня звезды расскажут, какое ты прилагательное.
2: А, окей. Сегодня все 12 знаков назову на французском языке.
3: На французском, моим любимым. Давай.
2: Но наша полиглотка Катя Бодрова переведет. И, кстати, мы с тобой сейчас недавно сыграли в игру, и ты не смогла вспомнить слово «ярмарка».
3: Ты мне теперь всю жизнь это будешь припоминать или что?
2: А я уже нашел.
3: Мне уже друзья, чтобы ты понимал, писали.
2: А, друзья,
3: ярмарка, тщеславие, Катя.
2: А вот это то, что с тобой случилось, я же хотел вспомнить...
3: Термин.
2: Да, научный термин. Это с французского языка называется «presque-vu». То есть это почти увиденное, то есть на кончике языка.
3: Вертится, но сказать не можешь.
2: Да.
3: Именно так.
2: Да, «presque-vu». А, ну что ж, урок французского языка еще не закончился. Продолжаем. Начинают «lobelio».
3: Овны. Стройный. Звезды рекомендуют заняться спортом. Даже 15 минут зарядки помогут сжечь съеденное за ночь.
2: Да, окей. «Лото».
3: Телец?
2: Да.
3: Непредсказуемый. Написать другу в 4 утра, пошли встречать закат. Ой, рассвет. Я уже у подъезда. Сегодня это в вашем стиле.
2: Но ты же больше закат любишь, а я рассвет.
3: Это правда.
2: Вот так мы и договорились. Лежемо.
3: Близнецы.
2: Да.
3: Человый. Наконец вы решили устроить себе день лень. Дела подождут.
2: А, окей. Следующий знак. Сегодня я и говорю на французском языке. Локансе.
3: Рак. Влюбленный. Настроение пойти на свидание. Самим собой тоже считается.
2: Лолион.
3: Лев.
2: Да?
3: Философский. Сегодня вы задаетесь такими серьезными вопросами, как встать сразу или поспать еще 5 минуточек.
2: Левьерж.
3: Дева.
2: Да.
3: Спокойный. Ничто не сможет вывести вас из себя. У окружающих один вопрос. Какой магний вы пьете?
2: Из какой Б, да, еще? Дальше Лебелонс.
3: Весы.
2: Да.
3: Богатый. Ожидайте денежные поступления из неожиданных источников.
2: И самый сложный знак Лескорпион.
3: Кто же это может быть? Скорпионы,
2: да,
3: может?
2: Да, конечно.
3: Блистательный. Сегодня удаленка не ваша. Стоит вам выйти из дома, как засияете ярче фонарных столбов.
2: Лесожитие.
3: Стрелец.
2: Да.
3: Заботливый. Сегодня вы укрываете людей заботой, как пледом.
2: О, Ла Каприкон.
3: Козерог.
2: Да.
3: Многозадачный. 100 писем в почте, 10 чатов в мессенджере, 10 видеоконференций. Вы успеваете все?
2: Я не знаю, как они успевают. Эти чаты просто капец полный. Но молодцы. Снимаю перед вами дреды. Так, Ловерсо.
3: Водолей.
2: Да.
3: Основательный. Вы никуда не спешите, потому что заранее построили себе прочную опору в делах.
2: И остаюсь. Один знак «Le poisson».
3: Рыбы.
2: Yeah.
3: Белый и пушистый. Вы как котик из мультфильма. Девиз дня «Давайте жить дружно».
2: Или «Хозяин, ты у меня живешь». Я же котик.
3: Кожаный.
2: Кожаный, да. Это все, да? Ну что же, зиба-зиба всем за внимание. Это был «Мемоскоп» в шоу «Разбудильники».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу в «Разбудильнике» на радио ДФМ напоминает, никто не застрахован от звонка Саймона. Он может позвонить тебе в любой рандомный момент и обратиться за странной услугой, кому звонил на этот раз.
4: Поэтому не надо торопиться меня послать далеко и надолго, а то станешь звездой эфира. В Томске выпал первый снег, Кат.
3: Нам сегодня сообщили, да.
4: Да, с ужасом эту новость приняли, но мы же оптимисты. Поэтому проснулась у нас, конечно, параллельно новогодние настроения. А главный новогодний атрибут, который хорошеет с каждым днем, это...
3: Салат оливье.
4: Конечно. Давай вспомним, чем я шабашил. Можно так сказать, да?
3: Можно.
4: Чем я шабашил в новогодних каникулах?
5: Алло.
6: Алло, доброе утро. Это Дмитрий?
5: Да, добрый.
6: Дмитрий, ваши друзья оставили ваш телефон. Они сделали вам подарок, оплачивая мою услугу. Я утилизатор новогодних салатов.
5: Так, подождите секундочку. Что за друзья, что за номер, что за салаты и кто там что оплатил?
6: Это вам подарок, уже оплатили. Это услуга по доеданию продуктов, которые остались...
5: Да.
6: Да, которые остались после праздников. А от чего бы вы хотели избавиться?
5: От чего избавиться?
6: Это вообще-то платная услуга. Доедаю килограмм оливье за 200 рублей. Селедку под шубу доедаю за...
5: А, отлично. И тазик оливье килограмма на 2.
6: 2 килограмма оливье, так.
5: И недоеденное мясо недельной давности.
6: Недельной давности? Да ну, такой не ем.
5: Вы же все съедаете, знаете?
6: Не-не-не-не-не-не, вы неправильно поняли. Я не знаю, где плавало ваше мясо, и не все подряд ем.
5: То есть выборочно. Какие предпочтения в еде? Что не едите, что едите?
6: Ну, допустим, майонез вообще не терплю. Холодец вообще кринж.
5: Ага, понятно.
6: А что у вас там еще есть? Оливье возьму, а мяса пока нет.
5: Мандарины вялые. Мандаринчики, апельсинчики, груши.
6: Mm-hmm.
5: Селедочка под шубой.
6: О, селедочка под шубой еще есть?
5: Конечно.
6: А селедку сами ловили? Сами поймали?
5: Сам поймал, сам засолил. Порезал, сам сделал салат. То есть все натуральный продукт.
6: Зашибись. А что еще есть?
5: Куры-гриль.
6: Куру-грил, сказал?
5: Да, куры-гриль. Тут подсказывают просто. Видно, что в другой холодильник человек просто заглянул. И шаверма от 30 декабря.
6: Шаверма какого числа, сказал?
5: От 30 декабря. Ну, почти свежая, нормально. Без запаха. Свежая, замороженная была.
7: Шаверма старая не бывает.
5: То, что есть, можно.
6: Шаверма старая не бывает. Интересно.
5: Что за друзья дали мой номер телефона? Очень любопытно.
6: Вы Дмитрий, верно?
5: Да, да, да, да.
6: У вас есть друг, у которого номер заканчивается на 664?
5: 664? Нет. А первые циферки?
6: 8900.
5: Все, все, все, можете не продолжать номер, я знаю, кто это.
6: Кто?
5: Жена.
6: Вы не актер, случайно?
5: Нет, не актер.
6: Но могу сказать, что вы только что приняли участие в сериале «Пранки Саймона».
5: В чем принял участие?
6: Это «Пранки Саймона» в шоу «Разбудильники» на радио ДФМ.
5: Я вас по голосу узнал.
6: Да?
5: Да. Слушаю ваше радио.
6: А, я понял. Вот так жена решила разыграть. Молодец.
5: Типа Саймон за отличное поднятие настроения с утра в этот тяжелый рабочий день.
7: Всегда ждем оливье свежее.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик, бум-шакалака. Let's go, D-народ.
2: Рэп-прогноз.

0: FM, оно всегда в моде.
1: Погода. У тебя есть право выбора, брать зонт в такой ливень или нет. Вот Саймон предпочитает мокнуть. Плюс 8 в эти минуты. Осадки продолжаются.
2: Реклама.
3: Пап, а что такое перс? Перспектива.
4: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
3: А, это как смотреть с горки. Все.

0: видно?
1: Да, группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ру и выбери квартиру своей мечты.
2: Вторую бумагу для выпечки Поклан ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке получения на «Глобус.ру».
4: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
5: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
4: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
6: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
14: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. ДФМ. ДФМ. Потому что Радио ДФМ. ДФМ.

0: People. Разгоняем хандру быстрее, чем голуби находят человека с булкой. Здесь заставляем твои чакры водить хоровод. Это дофамин, повышающее шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Ну и так как мы люди взрослые, можем уже раскрыть тот самый компромат, которые копили за всю свою жизнь на взрослых людей.
0: Это момент истины сейчас, да?
1: Нет, помнишь, нас в детстве вообще-то родители учили врать?
0: К сожалению, или к счастью.
1: Не только родители, а вообще взрослые люди.
0: Или к счастью, да?
1: Или к счастью. Ну, например, бабушка говорила, когда приезжаешь к ней в деревню, только не рассказывай, что я тебе столько сладкого давала, а меня мама твоя прибьет.
0: Да. У меня бабуля то же самое делала.
1: Однажды у папы заначку нашла, он: только маме не говори.
0: Да?
1: Не сказала.
0: Ну, погодите, заначку потратила?
1: Не, нашла папину заначку.
0: А, понял. Но ты вернула на место,
1: правильно? Вернула.
0: А, окей.
1: Маме не сказала.
0: Я духи папины духи попользовался. Да, и попросил вообще маме не сказать папе вообще.
1: А, маме, наоборот, не говорить папе.
0: Не говорить папе, да.
1: А, ну, получается, мы не говорили тому, кто строже в семье, мама или папа.
0: Кто нам больше авторитет в семье? То есть, мой отец больше авторитет. Ну, как бы, поэтому... Ну, мой же мальчик. Поэтому, действительно, я когда чудил, я всем говорил, ну, не говори папе.
1: А, я говорил, не говори маме. А то мне прилетит.
0: Знаешь, самое смешное, что я еще такой, ну, я еще, как говорится, я у мамы еще умный человек, который надухарился.
1: Да,
0: надухарился и еще сказал, не говори папе, а у него же такие сильные духи. Он даже прямо у входа уже знал, что кто-то использовал его духи. А кто он надухарился? Стоим, молчание.
1: Да, и мама не смогла стать адвокатом.
0: Кто? Конечно, он меня поймал все равно.
1: Да. Ты, конечно, нашел.
0: Дальше.
1: Идейку.
0: Я же, когда был маленьким, умный человек.
1: Ну ладно, это такие безобидные моментики, когда иногда можно и соврать. Но по-честному скажи, кого нужно разбудить этим утром? Возможно, себя или близкого человека. Оставляй заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: Да, только что доказали, что даже родились уже обманщиками. Даже маленькие дети, когда начинают плакать, подходишь сразу, уже не плачет. Это все обманщики. Да, спина гриски. Так, ladies and gentlemen, переходим дальше к пробушке. Это случится через одну песню. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Welcome к нам. Я брат от другой мамы, Дикий Саймон, черный перец.
1: Будем устраивать пробушку. Кто не в курсе, это музлотерапия. Будем максимально громко всех тех, кого заказали. По-хорошему. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим заявки в наших мессенджерах.
2: Называется мы в ответе за тех, кого разбудили, да?
1: Именно.
2: Окей. Еле-еле ви говорил вообще. Женя пишет нам в мессенджере: «Привет, всю ночь сводил проект для нового клиента. Не выспался. Разбудите, пожалуйста». Бро, я тебя понимаю. Тоже свожу. Так что влюбаю тебе такой тречок и просыпайся. Wake up, come on.

0: Ребят, привет! Разбудите водителей в пробке на Дмитровке, чтобы двигались чуть быстрее. Просьба от Анны.
1: Ну, Дмитровке, кстати, я пару раз там постоял. Там пробка очень качественная.
0: Это как?
1: Значит, ну, с выдержкой. Хорошая пробка.
0: Надолго, да? Если встал, то надолго.
1: Согласие кивает наш Андрей, рок-режиссер. Он тоже проезжает иногда через Дмитровку, он знает. Там, да, пробка качественная. Поехали!

0: двигаться.
1: Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться.
0: Окей. Работаем дальше. Анна пишет. Сай, Катя, привет. Передайте привет любимому Геленджику. Вчера вернулась из командировки, сижу на балконе, смотрю на море. Люблю свой дом. Вау, и дом свой есть. О, респектуха.
2: Разбудите моего напарника Алика на работу, иначе завтра домой не уедем, жалуется Кирилл и Мишку. За рулем уже третий день, чтобы не спал. Всем доброго утра. Мишаня.
0: Какой у нас мир разный,
2: ты должен быть выспалыч.
0: Да уж. 1-3 дня вообще за рулем, а здесь она в своем доме. Нюхает,
2: чилит.
0: Нюхает море, да, чилит.

0: Давай скоро играем, ladies and gentlemen.
1: А для этого нужно дозвониться по телефону прямого эфира, для того, чтобы принять участие в игре. Плюс 7-495-956-101-2. За победу подарок от Радио ДФМ.
0: Я только 101-2 запомнил.
1: Плюс 7-495-956-101-2.
0: Ох, закрепил. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Бодро пожаловать к нам. Желаем тебе плюс.

0: сейчас будильники на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
0: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
8: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: При отеках лимфониазот.
8: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: Пароль.
13: ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер». 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
17: ОККО представляет.
18: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
19: Простые военные учения.
20: Главный сериал года в ОККО.
21: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
22: Я про это написать хочу.
20: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
23: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
24: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
25: ОСАГО в Альфа-страховании.
26: Вот настоящий порядок.
27: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
23: Красота-то какая! Лепота!
28: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
29: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
1: Up the next. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабуди, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Бам-бам-билам-бам-бам, ва-та-бам-бам, чао-какао, ди-человеки. Это Дремота, гудбай шоу, разбудильники. В студии балерина Катя Чинау, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире дублер, игра, которая напоминает караоке, только без музыки и ущерба для репутации.
3: Играть с нами будут Катя из Казани. Катюша, привет.
2: Hello, Катя.
4: Всем привет.
3: И Владимир из Краснодара.
2: Владимир!
5: Всем привет! Здравствуйте!
2: Приветики, приветики!
3: Супер! Ну вы как у вас с утра? Артикуляционный аппарат работает нормально?
5: Да, вроде работает. Все в порядке.
3: Ну давайте проверим. Сай, давай свою зарядку.
2: Сейчас немножко сделаем подготовку, да? У нас Владимир и...
3: Катя.
2: Катя. Итак, ladies first. Катя, попробуй повторить. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу.
4: Тибидиба, тибидиба,
2: тибидиба, о-о-о. Браво!
3: Вау!
2: Отлично. Господин Владимир. Тибидиба, тибидиба, тибидиба, о-о-о. Тибидиба,
5: тибидиба, тибидиба, о-о.
2: Барба! Круто!
3: Нормально, нормально.
2: Красавчик!
3: Это все к чему, ребята? Игра дублер впереди. Что мы делаем? Ставим вам с Саймоном один звук, который вам нужно повторить либо как можно точнее, либо как можно смешнее. Делаем это по очереди. Кто круче справится с заданием, тот и победил. Вы готовы?
4: Готовы.
5: Да, конечно.
2: А у нас кто раньше дозвонилась?
3: Катя, наверное.
2: Катя, да? Окей. Катя, к сожалению или к счастью, ты сейчас начинаешь.
3: Ты сначала послушай, предположи, откуда этот звук, а потом повтори. Итак, внимание. Что-то знакомое, Катя, или как?
4: Какого-то рева, какой-то коровы или быка.
2: Это язык.
3: Это язык.
2: Это язык, называется ширивук.
3: Ширивук?
2: Да, это язык Чубаки.
3: Чубаки из «Звездных войн».
2: Да.
3: Но сначала, честно признаюсь, я думала, это какой-то мужчина, знаете, когда вот идешь, и вот с утра он говорит: «Уважаемая, а 3 рубля у вас не найдется». И вот такие звуки.
2: Вот теперь ты знаешь, как язык называется. Ширивук.
3: Ширивук, на самом деле. Вот как говорят эти люди. Ну что, а теперь задача повторить, Катюш.
2: Она уже не помнит, но надо снова послушать.
3: Да, давайте. Давай, Катюш.

0: Это мартовский кот какой-то.
1: Катя, ты какой-то другой звук слышала? Он там...
0: У тебя тоже неплохо получается, Сай. Давайте дадим шанс...
2: Немножко урчит в животе, видимо.
0: Шанс Володе, отличится Володь.
1: Мне понравилось. Молодец, Катя.
0: Повторяем специально для тебя.
1: Уши ревук.
0: Вова? Нет, у тебя не чувак. У тебя вот этот вот сурок, который орет. Помните?
1: Ну, а ты знаешь, что сурок вообще не орал, а подставили ему голос.
0: В этом мы Володю подставили.
1: Сурок в оригинале давал писк вообще. А потом ему добавили.
0: Слушайте, ребят, ну это как минимум было смешно. Да? Вопрос, у кого было смешнее. Саймон, твоя версия.
1: Нет, видишь, я ржал и там, и там. Все красавцы, красавцы.
0: 50-50?
1: Да. Ну, кстати, из какого города Катя?
0: Из Казани.
1: Она мастерски представила свой город сегодня. И...
0: Владимир из Краснодара.
1: Краснодар, Казань. Вы просто молодцы. Ваши города вами гордятся. Все сегодня...
0: получают подарки от радио GFM.
1: Да. Видишь, они показали навыки язык черевук.
0: Ребят, теперь можно переходить на человеческий и передавать приветы.
1: Это тоже привет.
3: Уступаю Дане.
1: Да, давай.
2: Хочу передать привет всему городу Казани, городу Воркуте, откуда я родом, и всем, кто меня, может быть, узнал.
0: Володя.
3: Да, передаю привет всему Краснодару, Краснодарскому краю. Ну, всем родным, всем друзьям.
1: А теперь хором давайте на языке черевук. Вот,
0: четвером?
1: Да, попрощаемся, да. То есть, давайте, раз, два, три.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на gfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Старый новый трек». В ней мы слушаем композицию и выносим вердикт. Это все-таки свежак или уже трек полежал?
2: Полежал.
1: И ищем оригинал композиции. Какой трек откапываем сегодня?
2: Сегодня на нашем драндулете времени отправимся на поиски хита, который способен превратить любую кухню в караоке-бар. Как обычно, послушаем два ремейка, а потом оригинал. Поехали! Первый у нас что? Трек 2025 года «Inna and Rehab» «I'll be waiting».

0: Помнишь трек?
1: Конечно.
0: Следующий ремейк вышел в год, когда весь интернет спорил, какого цвета платье. Синего с черным или белого с золотым. Год немножко помнишь?
1: Нет.
0: На этот тренд, ты помнишь? Помнишь,
1: припоминаю,
0: да?
1: Слабо припоминаю.
0: Где у каждого вообще разный ответ. Это в 2015 году. Трек называется Ben DJ 7 Seconds.

0: Такую версию меньше помнишь, кажется.
1: Эту версию вообще не помню, но я догадываюсь, какой прозвучит оригинал. И только сейчас до меня дошло, как же это похоже на группу «Непара».
0: Чем-то, да?
1: Не чем-то, а вокалом, стилем, атмосферой музыки.
0: Да? Но в оригинале там тоже мальчик и девушка.
1: Ну, как? Это вопрос, кто кем вдохновился.
0: Ага, окей, но теперь тогда попробуй угадаться, в каком году вышел оригинал. Подсказка в том же году, что и два хита. То есть Линда Малагня и Михаил Шуфутинский 3 сентября.
1: Какой-нибудь 99-й?
0: Промахнулась.
1: 2000-й?
0: На 5 лет промахнулась.
1: Туда или туда?
0: Туда.
1: Нормальная подсказка.
0: 95-й? Минус один.
1: 94-й?
0: Конечно, с первого раза, браво!
1: Спасибо, спасибо.
0: Yeah.
1: Умеем.
0: Трек 1994 года сенегалского певца и автора песен Юсу Нду при участии шведской певицы Нене Черри. 7 Seconds называется. Слушаем.

0: Такой клип интересный вообще у этого трека.
1: Что там происходит?
0: Там...
2: Что у вас там происходит в этом клипе?
0: Да он, по-моему, черно-белый, что ли. И они сидят и крупным планом, то есть лица показывает, кажется.
1: Вот это удивительный клип.
0: Не, для своего времени он выделялся, да.
2: Песня потрясающая. У меня какие-то детские флешбеки. Думаю, в моем доме эта песня звучала.
0: Да? Значит, караоке у вас на кухне тоже было, да? Ну что же, выбираем. То есть, что переслушаем? Из всего того, что мы сегодня слышали.
2: А давай средненькую версию, которая похожа на наших артистов из Непары.
0: Ben DJ, 7 seconds. Слушаем.
2: И лирично, и танцевально.
0: Ну да. Мне труба очень понравилась. Полная труба. Давай, труби.
2: Напоминаем, что джаз — это импровизация.
0: Ну что же, всем спасибо за внимание. Надеюсь, твой плейлист чем-то пополнился сегодня.
2: Спасибо, это было очень полезно, Сай, интересно.
0: От всего сердца черного перца.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Шапка. Носки. Еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
11: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: 3.
16: 4.
17: 5 не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: В хоромах своих аз есмь царь.
20: Каждый в своем доме царь.
19: А царским хоромам царская защита.
21: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
22: У меня дело выгорело.
23: И сам я выгорел.
24: Это не дело.
25: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
26: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
27: Я Пирелли беру в колесо.ру.
28: Дорогой, а что это ты напеваешь?
27: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
28: О, нам давно нужна зимняя резина.
29: Я Пирелли беру в колесо.
26: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
30: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Ну что, спикери-бэнг, бум-пэл. Алоха, неплохо, ди-интернет. Мы энергетический пинок в обход кофеини под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: Кружки, рилсы, сторисы. У нее все это в резюме. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Тренд-миксер. Прямо сейчас узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем... Слухи в чате скуфов.
3: Сегодня расскажу про свадебный тренд. Не ожидали?
2: Ну, кстати, в августе их много было. И в сентябре много. И теперь очередь октября, да?
3: И вот как раз сейчас примерно фотографы и видеографы отдают материал женихам и невестам. Что обычно делают? Красивый рилс со свадьбы. Красивый жених, невеста, романтическая музыка на фоне. Смотришь и умиляешься, хочется всплакнуть. Да, но...
2: Кать, а почему так столько людей плачут вообще на свадьбах? Я не понимаю вообще. Я столько слез не видел.
3: Я на Настиной свадьбе нашего линейного продюсера постоянно рыдал. Я не знаю, что это было. От счастья.
2: Я реально не понял вообще. Я столько слез не видел в моей жизни вообще. То есть последние лет, наверное, 10.
3: Не знаю, просто трогательные моменты. Да.
2: Жалко отдать дочке, да, или как-то, да, вот, ну, да?
3: Но Настя мне не дочь.
2: Ну, именно со стороны отца я имею в виду, конечно. Да.
3: Так вот, есть другая идея – отдать на монтаж видео своим друзьям, а тем воспользоваться вот такой классной штукой. Нарезаете кадры романтически красивые с этой свадьбы и накладываете разные звуки с разных мемов. И получается реально смешной рилс. Ну, например, когда жених невеста надевает кольцо на палец жениха.
2: Что у вас здесь происходит?
3: Нет, не совсем. Ага, попался жук.
2: Ой-ой-ой.
3: Например, такое. Или, да, когда гость, который там особенно экспрессивно танцует, что у вас здесь происходит? Можно. Да.
2: Вот, да? Окей.
3: Что ты еще вспомнишь из мемов?
2: Ну, Сафонов оплатить.
3: Родители стоят, да. Дарят конверты, там Сафонов оплатить.
2: Сафонов оплатить.
3: Так вот таким вот образом делайте рилзики.

0: Будете не плакать, а смеяться.
1: Слушай, это намного интереснее, чем то, что делали наши предки.
0: А главное, бесплатно, если друзьям отдать это на монтаж.
1: А, дело, я понял, дело в экономии, да? Но наши родители вообще намного скучнее гуляли, да? В отличие от нашего поколения, да? От нашего времени, я имею в виду.
0: С чего ты взял? Наши родители сделают нас вообще в тусовках.
1: А, да, то есть так у них...
0: Ну,
1: так...
0: мои родители тусовались. Ого.
1: Да? Угу. Не знаю, у моих вообще было скучно вообще.
0: Да?
1: Да. Вообще, свадьба была, я даже не заметил.
0: А, просто раньше жених с невестой себя как-то скромно себя вели, это было правило.
1: Конечно, это то, что я имел в виду. А сейчас уже вообще гуляй, Вася, гуляй, поле, да? Вообще.
0: Ребят, в общем, берите на заметку, делайте смешные рилзы свадебные, и будет вам веселье, а не слезы.
1: Абсолютно. И запомните.
2: Что здесь происходит?
1: Это для свадеб теперь.
3: На радио DFM. Разбудят тебя, разбудилники, разбудилники, живые будильники.
4: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Айо, майк, чек, 1-2-1-2. Уэшля! Поехали! Бум!
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, народ, как настроение? Вот тебе мое личное мнение. Если ливень идет за окном, надевай дождевик, спасайся зонтом. А если тепло в городе твоем, в отличие, ну это все пучком. В любой локации, в любой погоде, включай DFM, оно всегда в моде.
0: Погода.
3: Чуть-чуть потеплело в столице, уже плюс 9 в эти минуты. Максимум на сегодня 10 градусов тепла и дождь.
0: Реклама.
4: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
5: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нахойкодом.рф.
6: Пап, а что такое перс? Перспектива.
7: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
6: Это как смотреть с горки. Все видно?
7: Да. Группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ru и выбери квартиру своей мечты.
8: Второй кофе, растворимый Нескафе Голд, ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
10: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
11: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
10: Мобис

0: и легко.
1: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы говорили на языке Ширивук, на языке Чубаки. И примерно так. Послушали фит группы «На-на-на» и диджея Саймона.
2: Ого!
1: И рассказали о свадебном тренде. Мемная озвучка в видео.
2: Да, вообще. Я

0: угорал. Катя мне уже показала, ребята, это очень смешно, но правда, язык, конечно, не для эфира.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит невеста жениху...
2: Сафонов, оплатить.
1: Именно так.
0: Четко и ясно. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа. Ди люди, пусть сегодня все твои проблемы исчезают так же быстро, как второй мужской носок после стирки, а деньги приходят без предупреждения и в нормальном количестве, блин. Ну что ж, во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Приподнял, покрутил, на место поставил. Чао, какао!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО Сбербанк 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа. Все под контролем.
7: Красота-то какая. Лепота.
8: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальную условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.

0: колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
14: Up the next.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: 81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: «У меня дело выгорело».
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: 3.
23: 4.
24: 5 не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
26: А дальше тусовка.
27: On DFM.
26: Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Пап, а что такое перс?
3: Перспектива.
4: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
2: А, это как смотреть с горки. Все видно?
4: Да, группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ru и выбери квартиру своей мечты.
5: А кто эта счастливая мама?
6: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
5: А что это за ясный взор?
7: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
12: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Брейд только что на радио DFM, ну а на небе в Америке, дорогие друзья, произошло в буквальном смысле ранее невиданное. Там появилась картина Мунка.
1: Не понял.
0: Рассказываю. Сотворил ее все тот же человек, которого в интернете уже успели прозвать пилот Пикассо. Ага. Так как в конце сентября он изобразил в небе портрет Моны Лизы, а в начале октября так вообще целую карту мира. На сей раз он в своей траектории полета повторил работу норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик». И потратил на это почти что 6 часов.
2: Да ты хорош, мужик, хорош!
0: Было бы что добавить еще, то добавил. А так звучит исчерпывающе, действительно. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня в нашей компании.
3: Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Radio DFM.

0: Дорогие друзья, время перевернуть таки календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, 15 октября 1967 года в теперешнем Волгограде на Мамаевом кургане торжественно открыли памятник ансамбль героям Сталинградской битвы. Самый масштабный и величественный мемориальный комплекс, посвященный победе советских войск в Великой Отечественной войне, в который входят аллея пирамидных тополей, площадь героев, зал воинской славы, храм всех святых, ну и, конечно же, монумент Родина. Мать зовет. Я вот, кстати, к своему стыду там еще ни разу не был. Надо исправить эту оплошность.
1: Пора, мой друг, пора.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 6 градусов и пасмурно, а вот завтра уже обещают более теплую погодку. Облачную, правда, но зато до плюс 15.
2: Реклама.
3: Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Welcome back, and right now. А теперь

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: и сквозь годы и поколения, только что на радио DFM. Ну а если среди вас есть кто-то, кто уже давно, так сказать, подумывает насчет смены работы или профессии, то эта новость определенно точно заслуживает вашего внимания. В Антарктиде, значит, выкатили вакансию мечты с зарплатой 230 тысяч рублей в месяц. Соискателю предлагают бесплатное проживание и трехразовое питание. За то, чтобы он просто считал пингвинов. Также отдельно в обязанности входит интересный контент. Снимать и комментировать происходящее. Ну, например, как они валяются или купаются, ну или, может быть, даже танцуют. Было бы неплохо, кстати говоря, отвлечься и развлечься, в конце концов, от такой вот картинки. Всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Да, я забыл поставить отбивки, но ничего страшного. Ну а прямо сейчас для вас...
1: Реклама.
2: Что в моде в этом сезоне?
3: Дерзкий дизайн тебя точно заметит.
2: Комфортная база, пакет теплых опций и стильный салон.
3: Умный образ, технологии, которые понимают с полуслова.
2: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
3: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
2: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
3: Срочно надо брать!
4: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте Амода.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
3: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Welcome back, and right now... А теперь...

some of that weed. Weed. Some of that weed.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: А вот этот момент, наверняка у каждого из вас он был, когда ты приходишь домой уставший, и вот так вот снимаешь штаны до середины, до колена, берешь пульт от телека и сидишь со спущенными штанами, просто щелкаешь вот так вот бездумно какие-нибудь каналы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Что-то в этом есть. Это не про лень, это про соединение с космосом, друзья.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Опа! Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну что, ничего без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день без лайков в соцсетях. Слабо? Или же день поиска заначек мужа и попробовать, собственно, их отыскать.
1: Это тебе не мелочь по карманам тырить.
2: О погоде.
0: 6 градусов по ощущениям прямо сейчас, и все так же пасмурно, а завтра уже гораздо теплее, до плюс 15, и только облачно, вроде бы.
2: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в «Ясном взоре». Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что...

0: Tech on Fire только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то книголюбы в России нашли новенький тренд. Вечно им что-то не хватает. Но, справедливости ради, на мой взгляд, это может даже усиливать эффект от чтения, ввиду более глубокого в него погружения через обоняние.
1: А что идея?
0: Теперь в магазинах можно купить подарочные издания классической литературы, пропитанные разными там популярными парфюмами. Однако же, я предлагаю пойти еще дальше. Вот хорошо было бы читать отрывок какого-то произведения, в котором описывается какое-то действие. Например,
2: мы волшебную косим трынь-траву.
0: И тут же бабах! Через носопырочки запах свежескошенной травы в мозг. Четыре ДХ чтения, считайте. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс
3: приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Майк Дроп.
2: Слышала?
3: Майк или Майк?
2: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк Дроп.
3: Сбросить Майка.
2: Да, молодец.
3: Кинуть микрофон.
2: Да, бросание микрофона.
3: Бросание микрофона, это так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
2: Молодец, молодец, молодец.
3: Так обрадовал, что в микрофон врезалась.
2: И ударилась об микрофон, это твой Майк Дроп.
3: Я бросила микрофон.
2: Да, да, да.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 30.

0: 36.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: как, собственно, попрощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, есть такое дело. Итак, в московском парке Горького появился огромный фонтан с проекционным экраном из почти что 3000 струй воды, на котором будут показывать масштабные водные шоу, а в Россию завезли японский экстракт молодости. Баночки шоты со слюной птиц, но со вкусом личи. Ага, на этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: 7 градусов по ощущениям прямо сейчас и пасмурно, а завтра уже будет гораздо теплее, до плюс 15, и только облачную погоду обещают.
3: Реклама.

0: 0+.
1: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Скидка. Скидка. Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
6: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
8: Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпиши.
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
9: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: В тройку лучших на прошлой неделе попала работа Talk to You Anto и Fifty for Ultra.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.
4: Если я буду танцевать, то будь с тобой моя любовь.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели

0: эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
11: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца, мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк.

0: Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
1: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ. До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
3: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: жить.
1: Ноль плюс. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
3: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: нам не быть стеснительными. И правильно, этот день для этого и создан. Друзья, у нас сегодня четверг, да, уже хочется ближе к финалу-то недели отдохнуть. Именно поэтому, друзья, можно немножко пораньше домой идти. Но напоминаю, что четверг вот для этого сделан, а первый выходной день, суббота, создан для того, чтобы вместе с нами подводить итоги недели. Напоминаю, что мы каждую субботу подводим итоги в ZFM ТОП-30. Приходите обязательно с 15 по столичному. Ну а пока у нас новый час классной музыки. Меня зовут Женя Кротов. Привет всем, поехали дальше.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
11: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает.
16: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
17: Welcome back and right now.
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM. Потому что радио.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Слушайте, тут такой неловкий момент был. Хожу я голая по квартире. Только серьезно.
3: Подробнее с этого момента.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: И вдруг я понимаю, что на меня мужик смотрит и улыбается. Оказалось, у нас фасад ремонтирован.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я в этот момент подумала, боже, как хорошо, что я все-таки мало ем и хожу на фитнес. Просто если вдруг вопрос поднимется в домовом чате, вот, по крайней мере, сплетни будут позитивные.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер. Thank you.

0: и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года «ВОККО».
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только «ВОККО». 18+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
3: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Но когда-то он долго звучал во всех колонках, да? Ну а мы, друзья, напоминаем, что у нас классной музыки много не только в эфире. У нас есть еще и наши интернет-станции, которые тоже могут помочь поднять вам настроение. Более 50 разных музыкальных направлений. Качайте, слушайте наше мобильное приложение. И, к слову, я скажу вам так. Скоро оно вам еще для чего-то пригодится. Тоже будет очень полезно. Ну а пока мы продолжаем. У нас впереди еще, конечно, больше музыки. Так что поехали дальше. Давайте про столичную погоду поговорим. За окном у нас, на самом деле, все стабильно. 9 градусов, пасмурно в эту минуту. Вечером будет 9 градусов и пасмурно. Ну, ночью то же самое. Завтра у нас от плюс 9 до плюс 15. Даже ясно будет.
1: Реклама. Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а

0: 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Тук-тук-тук, новоселы! В Дом Лента для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

It feels so good. Крутую работу только что послушали, ребята. Но хороших работ существует много. В новостях вот недавно про еще одну рассказали. Про обычную работу, в смысле. В Антарктиду друзья ищут людей, которые будут считать пингвинов. Причем даже за это платят 250 тысяч рублей в месяц, если на наше. Ну, что-то мне подсказывает, что это мало чем отличается от работы с детьми. Девушки не обманут. Что-то вышел, посчитал, не все ли убежали. Все, готово. Но, ребята, есть все-таки минус. Нашел, не уверен, что там DFM ловит. Так что все, отказываемся. Дальше сидим и слушаем хорошую музыку. Тем более впереди у нас Sad Girls. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет, поехали дальше.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радио DFM.

0: Ну а сейчас поговорим про счастье, друзья. Недавно провели исследование и выяснили, что мужчины становятся счастливее, когда женщина, друзья, думает за них. А вот женщины наоборот, когда мужчины все делают сами. И классная новость, обдумать бы ее, но жалко, девушки рядом нет, которая за меня бы все обдумала. Поэтому, ну, в общем-то, я как мужчина просто хочу музыку слушать. Именно этим мы дальше и займемся. Продолжаем, будьте с нами.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
0: Расскажу про столичную погоду. За окном у нас 10 градусов, пасмурно в эту минуту. Вечером и ночью будет плюс 9 и тоже пасмурно, ну хотя бы без осадков. А завтра у нас от плюс 9 градусов до плюс 15, местами будет даже ясно.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Пап, а что такое перспектив?

0: Ва.
1: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
0: А, это как смотреть с горки. Все видно?
1: Да, группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ru и выбери квартиру своей мечты.
2: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
4: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч. Участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что Радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Скидка.
1: Скидка.
0: Многоэтажная.
1: Многоэтажная. Многоэтажная.
0: Рассрочка.
1: Рассрочка. Рассрочка.
0: Беспроцентная.
1: Беспроцентная.
2: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
3: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 000 рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Хочет?
2: Хочет. Что это?
1: Имеет отношение к коже.
2: К коже? Нет.
1: Кожаные куртки?
2: Это живая замена будильнику.
1: А, пошёчина,
2: что ли? В деревнях.
1: А, кочет.
2: Кто орёт по утрам?
1: А, какой-то животный петух?
2: Да!
1: Да ты что?
2: Старое русское слово. Но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
1: Кулно. Ну, если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-
2: Будь петухом.
1: Петушиный коуч. Это вообще, это ново.
2: Петушиный коуч.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
18: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
19: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
18: Обслуживаться у вас можно?
19: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну все, мужики, мир меняется. Качать бицуху теперь не модно. Нужно качать ягодицы. Буквально такой тренд пошел в мужском фитнесе. И даже название у этого есть — глутмаксинг. Да, как же все поменялось, да? Раньше мужики ловили белочек, теперь занимаются орехами. Но ничего, только теперь есть вопросы к глюкозе. Кажется, у нее появились конкуренты. Как оно с погодой в столице? Давайте расскажу. Ну, осень, что тут скажешь? 10 градусов, пасмурно в эту минуту. Вечером тоже будет пасмурно, плюс 9, как и ночью. Завтра, друзья, у нас то же самое примерно от плюс 9, но днем теплее, плюс 15.
1: Реклама.
2: Пап, а что такое перс?
3: Перспек.
4: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
2: А, это как смотреть с горки. Все видно?
4: Да. Группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ру и выбери квартиру своей мечты.

0: жить. 0+.
1: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: «Мобискар» автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: Меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже люблю смотреть смешные мемы и тоже иногда задаю тупые вопросы умной колонке. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, на календаре 15 октября 2026 года. Это четверг,
2: боже мой, уже половина октября. Мимо.
0: Ой, да, как-то грустновато даже, но, тем не менее, сегодня весело можно отметить следующие праздники. День собирания осенних листьев, Всемирный день мытья рук. Кто работал дежурным в классе? Наверняка все. Международный день сельских женщин, день разрешения конфликта. А еще сегодня день мопса. Вот, если у вас есть мопс, поздравьте его обязательно. Ну и Куприян и Устинья. День очищения от наваждений и нечистой силы. Ну, то есть самое время для того, чтобы сходить в душ, в ванной полежать. Ну или в конце концов руки помыть. Да. А, ну и еще сегодня день бездумных покупок. Бездумных. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что вы недавно купили и только зря потратили деньги? Вот очень интересно выяснить. Я могу первое начать?
1: Давай.
0: Электроштопор. Значит, думала, полезная история, оказалась какая-то фигня. В общем, один раз открыла, второй раз он уже не работал. Вот. Он как будто бы так, и все. Может, там, конечно, батарейки сели. Я вообще не люблю, знаете, когда покупаешь что-нибудь, и там надо еще вот батарейки менять сразу.
1: А
0: вот
1: если это без батареек еще продается, то да, там сразу.
0: Сразу какая-то проблема, уже, да. Зарядки нет к нему, надо искать какую-то подходящую. В общем, целый гемор, честное слово. У вас, Дмитрий.
1: Я купил, ты не поверишь, недавно, принтер для этикеток. Абсолютно бесполезная штука, как оказалось. Оказалось, такой нужный вот именно в тот момент.
0: А я еще, знаете, что купила? Я купила такую лампочку, которая красивые узоры на потолке создает и крутится. Так вот она, когда крутится, вот этот моторчик, он работает так громко, что у меня, извините, соседи просыпаются. Ну, просто какая-то... Должна создавать вообще история, что какое-то настроение релакса, да, покоя, красоты. Но тут, вы знаете, вот красота и такое... Вот это вот все на фоне. Ну, такое себе. В общем, я один раз включила, потом поняла, что... Как будто бы все, на этом наши отношения закончились. А было 399 рублей, всего 399 рублей. Конечно, я взяла, ну а чего? Ну, за 399 я и получила то, что получила. Так, друзья, обязательно пишите нам что-нибудь интересное по этой теме, что вы недавно купили и только зря потратили деньги.

0: с удовольствием зачитаем и, конечно же, лучшему отдадим наш суперфирменный подарок от DFM. Куда писать?
1: Группа радио DFM ВКонтакте, номер для сообщений через Макс 965-115-515 и приложение радио DFM.
0: Ladies and gentlemen,
1: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно,

0: завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер LG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, LG X50+, уже отличный повод. Кроссовер LG X50+. Моя движущая сила. LG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте belgi.ru.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня в 13.15 у нас стартовал шестой лунный день. Что же это означает? Это самый позитивный, удачный день первой четверти. Почти все будет удаваться, жизнь заиграет новыми красками. Ну, краски и коричневые бывают. Разные. Значит, день лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий, не перегружая себя заботами. Луна не требует сегодня от вас больших энергетических затрат, поэтому можете распоряжаться силами по собственному усмотрению. Захотели полежать на диване? Лежите. Захотели побежать куда-нибудь?
2: Бегите.
1: Бегите, да. Сегодня обостряется интуиция, поэтому...

Поэтому слушать внутренний голос особенно важно. И в эмоциональном плане надо оставаться уравновешенным и спокойным. Недовольство собой, своей жизнью может привести к неблагоприятным последствиям, потому что изменит вибрационный фон. Следует принимать вещи такими, какие они есть. И по поводу любви. Очень удачный день для любого вида коммуникации. У противоположного пола вы будете иметь успех, начальство вас выслушает. Сегодня окружающие наиболее восприимчивы к потоку информации, поэтому будут внимательно слушать вас и понимать не только то, что вы говорите, но то, что имеете в виду. Ну и в супружеской жизни, в любовных делах сегодня все топчик. Так, по поводу работы. День благоприятен для проведения групповых операций. Можно начать какие-нибудь мелкие дела, крупным приступать следует позже. Удачный день для разрешения любых вопросов в сфере бизнеса, финансовых, партнерских вопросов и недвижимости. Если планируете смену работы, то вот сегодня идеальное время для этого. Так, ну и еще всем деятелям творчества Луна сегодня тоже очень благоволит. О том, что нам обещают в седьмой лунный день, который стартует завтра, да, мы, наверное, тоже расскажем, но уже в следующем часе.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что вы недавно купили и только поняли, что зря потратили деньги?
1: Швейная ручная машинка. Думала, какая крутая вещица. Лежит до сих пор в упаковке. Щетка для кота с отпаривателем. Боже, бедный мой кот, пишет нам Танечка. Мячик-бумеранг, который должен летать, но моторчик перевешивает, и он падает. Можно продолжать бесконечно. Я попросила бухгалтера выдавать мне зарплату наличкой. Значит, обруч для талии. Оказывается, он бесполезен, если правильно не питаться. Вот. Также сушилку для овощей. Думала, буду сейчас овощи сушить. Грибы, ага, сейчас. Насушила уже. Ничего, просто от слова совсем. Купила пароварку. Думала, ЗОЖ, все дела, буду правильно питаться. Все начинается со слов ПП, заметила. Все бесполезные траты. Уже 6 лет пылится на антресолях. Купила ванночку для ног. Один раз использовала, теперь валяется. Купила позолоченный сервиз. Вот совсем недавно на 12 персон. Он был очень-очень красивый. Я подумала, ну, гости будут приходить, будем все накрывать. Ну, такое себе. Сейчас понимаю, что никто ко мне в таком количестве в гости и не поместится.
2: Придется на Новый год звать народ. Беговую дорожку купила, складную, помещается под кроватью. Под кроватью она так и лежит. Еще штуковина, которая определяет степень прожарки мяса. Вообще не пользуюсь, все на глазок всегда жарю.
1: А, кстати, вот она очень полезная. Там такая, да, там такая как бы палочка, ты ее засовываешь в это мясо, ну, повара ими пользуются. И ты таким образом определяешь внутри, какая medium well, well, well done, ну, то есть степень прожарки, да. Значит, еще купила абонемент на кулинарные курсы, сходила один раз и поняла, что готовлю лучше этих преподавателей. Вот так вот.
2: Для этого стоило, кстати, купить, чтобы как-то,
1: знаешь, самооценку поднять.
2: Да, поднять самооценку, конечно.
1: Да. Самое мерзкое, что всегда в таких местах появляются люди, которые знают лучше других, и они справляют преподавателя. А вот, вы знаете, а вот я делаю по-другому. Нет, все-таки опару ставить здесь не надо. Это будет слишком, нет, слишком, перебор. Вы содой делаете? Содой? Ну что вы? Ну кто сейчас уже делает содой? Нет, это разрыхлитель. Вот это, вот тогда вот это норм, да. Вот когда вот такие ученики появляются в группе, учитель стоит вот так просто. Внутри у него там матерные песни. Вот. Но зато человек самооценку поднимает. В конце концов, тоже дело, тоже психологическая история. Друзья, мы совсем скоро будем поднимать самооценку тех, у кого хорошая интуиция. Обязательно звоните, если хотите поиграть методом тыка.
2: 8-495-956-101-2.
3: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «The Boil» «Дом за рулем». Покупайте масла «The Boil». Загружайте чеки на сайте domzarulem.theboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.theboil.ru. Не является офертой.
4: Вы не види Эми.

0: Пришел, увидел и купил.
1: Таков эффект видовых квартир в самом видном корпусе жилого квартала «Символ». Снаружи историческая Таганка, торжественные московские высотки, изгибы Москвы-реки и Кремль. Внутри дом премиального уровня с полностью готовой для жизни средой и собственным парком. «Символ». Не пропустите старт продаж. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: здесь?
1: Дозвонился Сахиб из Красногорска. Сахиб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сахиб, ну, надеемся, сегодня у вас с интуицией все хорошо? Вы как?
2: Нормально все.
0: Ну вот проверим, нормально или очень хорошо. Сегодня мы рассчитываем на самые лучшие результаты от вас. Итак, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что американский футбол придумали в Австралии?
2: Нет.
0: Правда, что среди птиц самый длинный язык у дятла?
2: Нет.
0: Правда, что Нгул Трум – это денежная единица королевства Бутан?
2: Нет.
0: Правда, что ученый Чарльз Дарвин изобрел чемодан на колесиках?
2: Нет.
0: Правда, что Берингово море раньше называлось Бобровым?
2: Да.
0: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же получилось, какой, собственно, уровень. И если больше 3 правильных ответов, то дарим подарок. Если 0, тоже дарим, ну а если меньше, извините.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Отлично, прошел по тоненькой. Красавчик.
1: Поздравляем, вручаем нашу фирменную кружку.
0: Итак, какие были правильные ответы? Правда, что американский футбол придумали в Австралии? Нет. Правда, что среди птиц самый длинный язык у дятла? Ну, конечно же, да, 15-20 сантиметров его язык. 15-20 сантиметров, хороший язык. Правда, что Нгул Трум – это денежная единица королевства Бутан? Да. Правда, что ученый Чарльз Дарвин изобрел чемодан на колесиках? Нет, кстати, но по одной из версий говорят, он изобрел стул на колесиках.
1: Вроде как, да.
0: Но это тоже, может быть, это миф.
1: Миф, возможно.
0: Правда, что Берингово море раньше называлось Бобровым? Да. Давайте еще раз поаплодируем.
1: И поздравляем еще раз. Еще раз напоминаю, чтобы вы получаете нашу фирменную кружку.
0: Ну и, конечно, 10 секунд. Ни в чем не ограничиваем. Пожалуйста, используйте.
2: Всем, кто меня узнал, всем привет, всем здоровья, всем удачи.
0: Ура!
3: Радио DFM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на два дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще.

0: еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что...

0: Ago on DFM.
1: Давайте, коллега, напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
2: С удовольствием. Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
1: Блинница. Вот это вот такая вот блинница. Думала, каждый день буду оладушки, блины, все делать. Не, ничего я не делаю, валяется и совершенно не до нее уже. Вот так вот. Силиконовый складной таз оказался ерундой. Вот, потому что он почему-то протекает. Но я могу сказать, что я тоже хотела купить такой таз.
2: Это то, что время на него смотрю. Вот, да, удобная вещь, кажется.
1: Мне почему-то кажется, что каждый человек, кто заходил в определенные магазины, смотрел на этот складной таз и думал, может, нам надо? Ну вот оказалось, что он там что-то где-то протекает. Ну, может быть, просто не повезло. Может, остальные не протекают, куда мы знаем. Ну вот, кстати, с этим тазиком очень удобно было бы за грибами ходить. По факту, ну давайте честно. Потому что он так вот много места не занимает. Взял, положил с собой.
2: Да и магазин как авоська, в принципе, нормально.
1: Ну, конечно, это странно уже, если ты с тазиком пойдешь в магазин, Дмитрий. Но вот за грибами, мне кажется, очень даже. И, кстати, там еще прикорм очень классно разводить для рыбы.
2: Так что можно найти применение.
1: Зря. Не выкидывайте пока, что вы. Потому что даже если протекает, ну значит не воду, а что-то другое. Можно, что не будет просыпаться.
2: Сыпучая,
1: да. Ну, конечно, я вот все думала, когда же попадется эта история? Мультиварка. Мультиварка, классика. Все, вот, будем готовить в мультиварке. А что, туда все покидал, кнопочку включил и готово. В итоге мыть ее кто-то там ленится. Потом, значит, еще какие-то истории, что вытаскивать ее долго. Ну, как-то вот почему-то все не складывается с мультиваркой. То есть складывается первый месяц, а потом, как обычно.
2: У меня была, кстати, не прижилась тоже.
1: Самое ужасное, на что я потратила деньги, я купила очень дорогую фритюрницу. А потом, как вы уже понимаете, начала следить за фигурой. Какая теперь фритюрница? Надо срочно ее от греха подальше кому-нибудь передарить. Значит, фритюрница, если вдруг кто не знает, это та самая история, в которой делают картошку фри. Ну, можно делать вообще все, что угодно. Просто там фишка в том, что надо наливать очень-очень много масла. И все это в масле жарится. Ну, естественно, если вы на ПП, то это даже, мне кажется, даже лайкать опасно. То есть даже лайкать где-нибудь в социальных сетях. Вот лайк поставили, плюс 200 граммов получили. Бутербродница без дела валяется. Лучше в духовке сделать.

0: делать. Кстати, вот вы знаете, больше всего в детстве какие бутерброды я любила. Вот, мы недавно были с коллегами на одном мероприятии и разболтались с моим коллегой. И он говорит, вот у нас в детстве был классный бутерброд, значит, черный хлеб, масло и сахар. Я говорю, слушайте, ну что-то у вас, конечно, совсем детство тяжелое было. Я говорю, вот у меня любимый бутерброд был. Это, видимо, у нас все-таки разное детство с ним. Чуть-чуть он меня, наверное, постарше.
1: Достаточно.
0: Но у меня вот любимый бутерброд, и я уверена, что вы сейчас все его вспомните. Это, значит, булка, кетчуп, дальше две сосиски, можно мазика добавить, и сыр. И все это в духовку. Или в микроволновку.
1: Микроволновочку,
0: да. И все.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Фига. А сейчас представь, есть такой бутербродик. Все.
2: Будешь там считать эти калории.
1: Два часа на дорожке и то не исправишь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим с вами обсуждать эту тему. Что вы купили, только зря деньги потратили. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное, а мы зачитаем здесь. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

0: Друзья, как приятно рассказывать хорошие новости в погоде, да? Сегодня у нас 10 градусов тепла, завтра, вечером 9, ночью тоже 9 градусов, а вот завтра вроде как обещают до 17 градусов тепла, но это не точно. 15 точно будет, а вот 17 еще под вопросиком, потому что все-таки облачность нам прогнозируют. Ветер в переменных направлений 2-3 метра в секунду, влажность 94%, давление 755 миллиметров ртутного столба, осадков завтра не ожидается. Это бабье лето? Да?
1: Да, уже.
0: Ну нет, вообще-то оно не уже, оно вообще-то должно быть, это как подгон вселенной, это прям подгон. Ребята, не пропустите, это надо отмечать на улице.
2: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар.

0: Николаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: жить. 0+.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 000 рублей. Оказалось, все так. Решил покупать.

0: Super People. Ну что, давайте поаплодируем каждому, кто вместе с нами. Ребзи, сегодня уже четверг. Четверг, что ли?
1: Да это по ощущениям, честно говоря, пятница как бы.
0: Да, ну вот завтра пятница уже, а сегодня мы еще так, как говорится, готовимся к этому чудесному дню и обсуждаем тему.
1: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
0: Да, конечно, иногда на такую ерунду бабки улетают. Прям кошмар. Вот некоторые тут пишут, что купили себе мороженщица. Мороженщица. Думали, мороженое сами будут делать. Да. Ха-ха-ха. Самая бесполезная вещь – ионизатор воздуха. Так и не понимаю, зачем он бы мне был нужен. Но это же какая-то полезная тема.
1: Наверняка.
0: Да, да. Там увлажнители, ионизатор обычно вместе идут. Ну, слушайте, когда отопление врубают, да, воздух сушится. И поэтому нужно включать периодический увлажнитель, чтобы... Не, можно, конечно, белье почаще стирать. Вот. И развешивать где-нибудь в коридорчике. Тогда у вас будет увлажняться среда самостоятельно. Но если этого не происходит часто, то лучше включать увлажнитель. Дети подарили кухонный комбайн. Очень-очень дорогой. Третий год стоит на видном месте, чтобы детям приятно было. Пользовалась раза три. А еще была соковыжималка, тоже дорогая, и маникюрный набор. Не помню, с каким названием, но очень-очень дорогой. Как ходила к мастеру маникюра, так и продолжаю ходить. Кстати, периодически у девочек действительно возникает эта мысль. Чего я столько денег на этот маник трачу? Сколько? 5000? Я за 5000 сама себе ногти буду делать. Значит, покупают себе шеллак, лампу для шеллака. Вот это все тратится по полной программе. Потом один раз помучились, решили, что оно того не стоит. Это все валяется. Ну, вот практически через одну подружку у меня вот такая ситуация у них была.
1: Ну, что-то подобное написали. Набор для приготовления суши. Один раз воспользовалась этой прелестью и поняла, что заказать гораздо проще, чем сделать.
0: Слушайте, у меня история. Мне подарили большущую раклетницу в свое время. Раклетница – это на камне. Такая вот, такой камень, и внизу там такие фиговины, я даже не знаю, как сковородочки, микросковородочки, в которые нужно сыр складывать, он там будет топиться, а вот на этом камне нужно что-то готовить. Фигня фигней. Просто. И причем я недавно у одного известного блогера, Женевьяш Тушоше, вот, видела, значит, вот они на этой раклетнице что-то готовили, сидели все компании. Я подумала, ну нифига себе, у Женевьяш Тушоше, значит, такая же фигня есть, как и у меня. А нет, они в гости ходили. Они ходили в гости, в гостях там где-то у кого-то была эта история. И вот, типа, это модно. Ну, я потом подумала, мыть за всеми вот эти вот штуки, это же сыр, он же прилипнет. Ой... Да, ну, думаю, оно того не стоит.
1: Это как фондюшница, то же самое.
0: Надо кому-то передарить, я вот думаю. Знаешь, а тут еще такая история. Подаришь человеку, он скажет, что она ерунду какую-то приперла.
1: А ты скажешь, ты что, ты же, вот, шиш-мыши, кого-то назвала?
0: Женевьяш-шиш.
1: Вот он.
0: У него? Да, надо сразу с видосом показывать, что это модно.
1: Да.
0: Все. Так, друзья, видите, как хорошо, что даже фамилию, имя не надо называть человека, сразу все понимают, о таком речь. Кроме Попова, конечно, он не в курсе. Да. Ну что, мы совсем скоро, а ты и... Баронессу Дейсиняк никогда не слышал, что такое.
1: Дейсиняк?
0: Дейсиняк.
1: Дейсиняк? Нет, Дейсиняк. Не слышал.
0: Ну, ясно, да. Все понятно с тобой, Попов. А мы продолжаем, друзья. Совсем скоро у нас лунный гороскоп.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет именно вам? Народный бестселлер «Хавы»...

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостат».
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
7: ленте. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья. Прямо сейчас мы расскажем, что нас, собственно, ожидает в следующие лунные сутки. У нас завтра днем стартует уже 7-й лунный день. Ну, поскольку до нашего прибытия в эфир вам еще придется пожить в 7-м лунном дне, мы решили, что лучше вас предупредить. Вдруг что-то очень важное планируется астрологами на этот период. И действительно, 7-й лунный день не хуже, чем 6-й, например. Достаточно сильный день энергетически. Можно действовать активно и самостоятельно. Продолжайте свою деятельность.

0: осуществляйте планы. Это время зрелости вашего организма. Вы сами почувствуете, как в вас зарождается уверенность в собственных силах. Многие люди в этот день становятся эмоционально восприимчивыми, тонко чувствующими. Не избегайте эмоционального контакта с окружающими, ведь вполне возможно, что в скором времени поддержка понадобится и вам. Вот чем мне нравится седьмой лунный день? Это день работы со словом. День, когда все вибрации, вселенная, вот они прислушиваются к каждому слову, которое вы говорите.
1: Главное, слово, не договорить лишнего.
0: Да, слово действительно имеет силу и действительно имеет энергетический потенциал. Поэтому очень важно следить, особенно в правильные лунные дни, за тем, что вы говорите. Ни в коем случае не жаловаться. Особенно не жаловаться на собственную жизнь. Иногда мы говорим какие-то вещи, типа, можем сказать, что-то я сегодня какая-то некрасивая, да, например. Или бедный я. Вот, кстати, вот бедным себя вообще нельзя называть. Это очень плохо, потому что мы вкладываем в это типа «Ой, я бедненький», а на самом деле это слово несет в себе безденежье, мысль его такова. Поэтому старайтесь говорить о себе только хорошее, правильные аффирмации, чтобы звучали. То, что вы планируете в будущем, тоже должно иметь позитивный окрас. Про других людей тоже говорите только хорошо. Есть, конечно, люди какахи, о них не хочется говорить хорошо, но тогда лучше промолчите. То есть вслух ничего плохого не произносите, потому что, опять же, бумеранги запускаются очень быстро. В этот период, кстати, очень полезные, как никогда, наверное, в седьмой лунный день, молитвы, мантры, асаны. Все рожденные вами слова отправляются на исполнение. Не давайте пустых обещаний, не желайте никому зла и не заводите бесполезной болтовни. Любое сказанное слово зря может обернуться против вас. Кстати, пифагорейцы в этот день давали обет молчания и на протяжении этих лунных суток вообще не произносили ни слова. То есть в этот день древние люди, которые тоже, кстати, жили по Луне, они брали аскезу на разговоры. И, может быть, иногда и помолчать неплохо. В общем, попробуйте понаблюдать за тем, что вы говорите. Вот действительно, пусть этот день будет для вас проверкой. Не произносите ли вы много странных, ненужных слов. Лишних, да. День будет удачен для честных и активных людей. Важно оставаться организованным, собранным, привести свой ум в порядок. Например, с помощью медитации подышать можно. Если что-то раздражает, просто... Понимаете, да? Почему вот такое, именно вот такой звук должен быть? Это дыхание уджай. Вот именно так должно звучать дыхание уджай. То есть звук должен появляться, тогда это правильное дыхание. Ладно, грузить мы вас больше не будем. Вот, тем более мы это делаем обычно за деньги, а тут бесплатно приходится. Вот, друзья, совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. И, кстати, в этом часе уже будем бомбить финал. On DFM.

0: Showtime. Pago. On DFM.
1: Ну что, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему.
2: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
1: У нас здесь, конечно, вот опять же фритюрницу вспоминают. Некоторые, вот тапки-качели. Тапки-качели, кстати, я тоже себе купила, повелась на рекламу. Ну, правда, давно уже было. Значит, такие тапки, ты ходишь в них по квартире, нужно удерживать равновесие, и у тебя качаются бедра. Я походила два раза. Мне показалось, что они портят ламинат.
2: Зато настроение улучшают.
1: Ну да, но ламинат мне дороже жира на бедрах, поэтому как будто бы, да, я подумала, что нет, не буду, вот честно, портить. Но вообще, наверное, это действительно может быть хорошей историей. Может быть. Потому что если походить хотя бы минут пять, болеть начинает. Хочешь, я сюда принесу их?
2: Вообще давай, я бы с удовольствием
1: поделал. Я, кстати, принесу их сюда. Пусть они на работе лежат. Вот, кстати, можно на работе ходить. Здесь у нас тем более плитка, на плитке можно. Да, я принесу завтра.
2: Давай.
1: Если я их не выкинула. Может, я их уже и выкинула. Я не помню. Так, что еще?
2: Буквально час назад потратил зря деньги, купив протеиновый батончик. По вкусу смесь березовой коры с травой. Шавуха таких подставок не делает.
1: Кстати, многие думают, что они чуть ли не совсем, чуть ли не без калорий. Там много калорий. Просто КБЖУ там правильное. Но калорий там достаточно много. Если посмотреть, там же орехи, семечки часто, какая-то сладкая субстанция еще есть. То есть они, в принципе, не такие уж и безобидные. Если вы, например, не занимаетесь спортом, то эти батончики могут отложиться не там, где надо.
2: Ну да, но с автором соглашусь, конечно, по вкусу та еще мерзость.
1: Купила себе духи, которые все абсолютно рекламировали. Говорили, если вы хотите, чтобы мужчины сворачивали голову, купите эти духи. Стоили 35 тысяч. В итоге мне они пахнут кошачьей мочой. Пишет нам Алена.
2: С другой стороны, главное, чтобы мужчинам пахли, они нормально.
1: Ну, понимаешь, вот действительно бывают такие духи, которые очень дорогие. И их описывают. Вот, например, есть духи Марк-Антуан Бруа, не буду называть, но вот они пахнут как будто бы космосом, говорят. Мне кажется, что они пахнут медицинскими бинтами.
2: С другой стороны, как проверишь, да?
1: Ну, я часто хожу с этими духами, потому что мне их подарили. Вот мне они тоже как будто какой-то медициной пахнут. Но мне почему-то я втянулась, мне вот уже они нравятся. А по сути, вот кто их прям так вот из колпачка, все говорят, слушай, как будто ты это, да? Как будто ты куда-то в медицинское учреждение зашел. Ну, что такое? Вот.
2: Говорят, что ведь надо мерить ароматы, чтобы
1: да,
2: именно
1: быть,
2: на тебе он
1: на кому-то
2: хорошо.
1: Раскрывает, на ком-то раскрывается так, а на ком-то по-другому. Поэтому тут, да, действительно, духи – это очень такая история сложная. А что еще?
2: Умные весы. Так и не поняла, что в них умного, если они мне показывают информацию, которая...

0: мне вообще нафиг не нужна.
1: Значит, подставка под чайные пакетики. Не знаю, почему я решила, что это будут пользоваться мои близкие. Как кидали чайные пакетики прямо на стол, так и продолжают кидать. Просто стоит рядом. И все. Так, отшелушивающая массажная щетка. Говорили, что это очень круто и так далее. Мне было очень больно ей пользоваться. Я решила. А, кстати, через боль, наверное, и эффект. Если вот там... Это такая, наверное, как щетина, которая большая. Да, я тоже, кстати, по-моему, ее как-то купила, два раза попользовалась, потом я не знаю, где она валяется. Где-то валяется. Так, что еще? А, специальную историю для... специальные банки для специй и круп. Оказалось, что крупы с закрытой упаковки портятся. Кстати, бывает такое, да, они там начинают как будто подванькивать. Поэтому тоже, может быть, им подышать все-таки нужно давать.
0: Да, надо внимательно.
1: Тут, знаете, попробовать. Или вонь, или жучки. Выбирайте одну из двух. Лучше сразу покупать и съедать. Так, ну что, друзья, мы, кстати, некоторые люди, видите, еще и соду покупают. Они успели израсходовать ту, которая от родителей досталась, перешла по наследству.
0: Ну, я бы не назвал, что это зря потраченные деньги. Это же вообще такие инвестиции, которые никогда не закончатся.
1: Сода обязательно. Кстати, говорят, вот эта вот упаковка как-то сменилась, да, или что-то.
0: Ребрендинг произошел.
1: Да, это прямо, то есть все-таки было что-то стабильное. Упаковка соды. А сейчас и сода будет по-другому выглядеть. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок и на какой вопрос мы отвечали.
0: Что вы купили недавно и только зря потратили деньги?
2: Реклама.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого! Откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.tebyl.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.tebyl.ru. Не является офертой.
9: Скидка.
10: Скидка.
9: Многоэтажная.
10: Многоэтажная. Многоэтажная.
9: Рассрочка.
10: Рассрочка. Рассрочка.
9: Беспроцентная.
10: Беспроцентная.
11: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
12: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
13: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
14: Welcome back, and right now...
13: А теперь...

0: Showtime. Pago. Pago. On DFM. DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас мы с удовольствием прочитаем вам несколько интересных фактов и узнаем что-нибудь новое, ну, какие-нибудь, может быть, важные истории, а может быть и нет. Летом наши волосы растут быстрее, чем зимой. Угу. На ногах, наверное, тоже неудобно. Около 23% владельцев смартфонов пользуются им даже с разбитым экраном. Существует книжный магазин, где книги заворачивают в обычную бумагу, чтобы люди не судили книгу по обложке. Сон голеньким повышает продуктивность и улучшает здоровье. Вот так вот. Так что долой, как говорится, все ненужное. Свободу телу. Часто использование... Нет, и не надо. Так, значит, жвачку можно жевать не более 10 минут. Дальше она наносит вред организму. Имейте в виду, друзья, не пережевывайте, как говорится. У коров, как и у людей, есть иностранные языки. В зависимости от местности, региона, мычание коров различается по интонации, громкостью, звуку и так далее. Если человек смотрит на что-то приятное, то его зрачок может увеличиваться на 45%. Я знаю, что когда увеличивается мой зрачок. Когда я открываю холодильник, вот 100% увеличивается. Вообще вот этот момент, когда ты вечером открываешь холодильник, как будто бы там что-то новое должно появиться, смотришь так с надеждой, и вдруг замечаешь, что ты, оказывается, забыла съесть последний нектаринчик. И ты вот думаешь, о, вот он, подгон вселенной.
2: Конечно, коварный холодильник в этот момент. Всегда что-то увеличивается, когда к нему подходишь.
1: Да. Гранатовый сок является самым возбуждающим напитком, друзья. Аллергия на офис существует, доказали врачи. А вот как, интересно, проявляется? Чесаться начинаешь или материться? Ну, то есть как проявляется эта аллергия?
2: И кто диагностирует?
1: Да, это очень интересно. Изначально наручные часы предназначались только женщинам. Люди запоминают запахи сильнее, чем лица. Вот в этом я абсолютно уверена, потому что если от кого-то воняет, мы точно не забудем. А лицо, знаете, стирается довольно быстро из памяти. Всего 10% населения планеты левши, поэтому если вы... нас слышите, и вы левша, значит, вы из меньшинства.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама – едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
15: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет подарок. Тема была такая.
1: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
0: Купил себе красивый набор 12 стопок перевертышей, знаки зодиака. 2 года лежат в коробке, жалко оставить на столб, вдруг побьют. Каску, вот видите, а теперь вы понимаете бабушку, которая не разрешала из серванта хрусталь пить, все перебьете. Значит, каску для барочных и на... Каску для барочных и напитков один раз пользовался, и все оказалось крайне неудобно. Что за каска?
1: Каска какая?
0: Не знаю. Автоматическую дозатор-кормушку для кормления кошек. Они ее почему-то боялись. Так ни разу не поели из этой истории автоматической. Значит, вот некоторые тут у нас не любят робот-пылесос почему-то.
1: Да,
0: вот.
1: Кстати,
0: раздражает. Да, раздражает. Ничего особо, только размазывает, грязь пишут. Намного, все-таки, мне кажется, тут зависит от качества робота-пылесоса.
1: Вот у Романа написал, что он застрял под диваном, полчаса его доставал, потом сам квартиру убирал. 25 тысяч, как с куста, зря потратил.
0: Пишет нам Леночка. Я решила, что у каждой самостоятельной девушки должен быть личный перфоратор. Ни разу им не воспользовалась, потому что мне даже страшно его брать в руки, увы. Также некоторые тут вот пишут, что наборы швейные. Наборы, буду сама себе все шить, сама себе все делать, так и валяются. Ну и вот только зря потратила деньги на пальто на вырост. Ой, на вырост. Видимо, ну не на вырост, или на вырост. Думала, что как-то похудею и смогу носить. В итоге стало еще больше, пальто так и висит. Открывашка для гороха, чистилка чеснока.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: А что еще есть?
2: Купил будильник, который имитирует рассвет. Но все-таки ничего надежнее, нету трезвона телефона.
1: Мечтали несколько лет об электрокамине. Чтобы уютные вечера, теплый плед, мягкое кресло, бокал. Романтика, да и только. Звучит, ну, очень заманчиво. На деле купили, пару раз включили, стоит пылиться, и место занимает Мария из Краснодара, нам об этом сообщает. Ну и кому же сегодня мы отдадим подарок?
2: Мы решили, что это будет Кристина. Такое сообщение она отправила. Купила накладку для волос из натуральных. Один раз пошла, был сильный ветер, так и слетели мои 50 тысяч.
1: Ужас какой! Кошмар! Представляешь, как обидно?
2: Ну, наверное,
1: а надо было догонять! Надо было бежать. Понимаешь, ужасно. Когда я недавно смотрела как раз тоже рилс на эту тему, тоже девушка была с накладкой, и у нее она вот так вот, когда в этой, на катере каком-то они ехали, и у нее прямо она так здоровалась со всеми, эта накладка, но все-таки держалась. А если бы улетела тоже, да, все, уже утонуло бы, и до свидания. А они же дорогие, насколько я знаю.
2: Вот нашу кружку не сдует. Поздравляем, Кристина.
1: Надо было на клей сажать. Надо было, да. Ладно. В общем, аплодисменты. В любом случае... Конечно, не компенсации 50 тысяч, но наша кружка бесценная, и теперь она ваша. Ну что, друзья, пусть у вас сегодня все получается так, как вы хотите, все желания сбываются, и чтобы все было хорошо этим вечером, завтра днем, а вечерком мы вас опять уже здесь будем встречать. Всем пока!

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня вечером плюс 9, ночью плюс 9. Завтра обещают аж до 17 градусов со знаком плюс и без осадков. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, влажность 94%, давление 754 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 9 градусов со знаком плюс и облачно.
1: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Миллион на тарелочке с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация организации правила количества визов, срок, нетерпение, включение на «Глобус.ру».
3: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
5: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Пап, а что такое перспектива?
9: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
8: А, это как смотреть с горки. Все видно?
9: Да, группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ru и выбери квартиру своей мечты.
10: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29

0: мая 2027-го. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама. Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
1: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
2: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
0: Принимается. Тогда с меня маршрут.
3: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
4: Цена действительно на комплектацию Prime.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
2: Давай, Андрей.
3: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
1: Валер, действуй.
3: Начинаем.
2: Ух ты!
1: Отлично!
2: Ничего себе!
1: Вот это брависсимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант?
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте Сбербанк.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой.

0: Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: TFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: В тройку лучших на прошлой неделе попала работа Talk to You. Anti-Hipsifo Ultra.
2: Второе место.
3: Number two.
4: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.
5: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
2: Первое место.
3: Number one.
4: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Meet Me in the Dark» Абе.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 20 лет назад мы встретились. И с тех пор у нас не было ни одной паузы в отношениях. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. 20 лет вместе. Отношения, проверенные временем. 16+.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
1: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидзино.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки.

0: разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
7: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Слышишь? Это осень. Время обновить гардероб. И смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.

0: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте порядки получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: 20 лет. Тысячи хитов. Сотни артистов. Миллионы зрителей. И одна большая музыкальная история. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. Проверено временем. 16+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.
6: 12+. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Опа!
6: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций. На dfm.ru.
12: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».